0: FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Yeah.

поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Волна зноя накроет Кыргызстан на этой неделе. С 15 июля в Кыргызстане ожидается новая волна аномальной жары. По данным синоптиков, сильнее всего воздух прогреется в Чуйской, Оржской, Джалалабадской и Баткенской областях. Днем температура может достигнуть плюс 40 градусов. В Талаской области чуть меньше, плюс 38. На Иссык-Куле и Нарыне, благодаря высокогорью, будет заметно прохладнее, около 28-32 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. При этом ночи останутся сравнительно прохладными. По предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится как минимум до 20 июля. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-02-02-01, 0551-02-02-01. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-3586-77. 0707-3586-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина», катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 иностранных граждан задержали в Кыргызстане по подозрению в попытке незаконного ввоза психотропных веществ и сильнодействующих лекарств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с начала 2026 года сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками таможенного поста МАНАС Государственной таможенной службы пресекли попытку ввоза запрещенных веществ на территорию страны. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 600 таблеток, 150 капсул и 10 спреев. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто.

0: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Поторгуемся! Срочно продается животноводческая ферма в Вселенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Реклама.
0: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Реклама.
0: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Радио Татина. Чарнамах змати. 0-5-4-5-0-5-10-6.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период с 16 по 19 век сапы называли подкоп или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапой» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на «Территории фактов».
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551-020201.

0: Цитата.
1: Подражание – самый искренний вид лести.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Жарна Махзматы. 0505-0516. Татина ФМ.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». Если условие не будет выполнено, мигрантам не продлят патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. В Кыргызстане продолжаются рейды по выявлению водителей, которые работают без лицензии. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев. По его словам, с 1 июля водители штрафуют за отсутствие обязательных документов и проводят разъяснительную работу. Напомню, обязательное лицензирование такси в стране действует с сентября 2025 года. Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ. Сотрудники МВД и госорганов осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза топлива. С начала года зафиксировано 255 случаев эксплуатации авто с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушители привлекли к административной ответственности. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам. Напомню, перебои с поставками топлива в России повлияли на страны Центральной Азии. Топливный кризис сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Ранее Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только

тело в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я подал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

0: Шоу «Тина».
1: Только лучшее. Только хиты. Радио «Тина».
0: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

Тина. Нам по пути.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути. Радио Тагина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-35-86-77. 0707-35-86-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM.

0: Цитата.
1: Поздно быть бережливым, когда все растрачено. Народная мудрость.
2: Реклама.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0-555 и 0-507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0-555.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. На 144-м, 145-м километрах автодороги Ош-Баткен-Разаков сель повредила обочину и участок проезжей части. Движение транспорта открыто, но водители призывают быть внимательнее при проезде этого отрезка трассы. По данным Минтранса, селевые потоки сошли 7 июля после сильного ливня. Поврежденный участок ремонтируют, на месте работает спецтехника. Движение транспорта на поврежденном участке осуществляется в штатном режиме, однако ведомство просит участников движения соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными при проезде. Возможность регулирования цены на бензин E95 отменил Кабинет министров Кыргызстана. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев. Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки E95. Также внесены изменения в постановление 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо. Постановление Кабмина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 7 июля 2026 года. Напомню, ранее президент поручил Кабмину обеспечить Кыргызстан горюче-смазочными материалами. В Казахстане ввели ограничения для въезжающего из соседних государств транспорта, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Согласно новым правилам, автомобили могут пересекать границу не более одного раза в сутки. Власти совместно с МВД и пограничной службой выявляют машины с дополнительными баками. За двое суток пресечена 61 попытка незаконного провоза более 3 тонн горючего. Ранее премьер-министр Олжас Беткенов поручил ужесточить контроль за вывозом нефтепродуктов. Данные меры направлены на предотвращение дефицита ГСМ внутри страны и сохранение стабильности цен. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
2: Радио Татина.
4: Только лучшее, только хиты.
5: Have you ever been in that situation where you just like, you just wanna, you know, you just wanna take it off?
6: Take it off.

0: без тебя.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее, только хиты.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: На заметку. На заметку.
1: Если ваш муж позавчера вернулся вчера утром, а вчера вернулся сегодня, можете быть уверены, что сегодня он вернется завтра.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505 0516.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 3.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему?

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил на совещании у Владимира Путина вице-премьер Александр Новак, пишет «Медуза». О планах запретить импорт дизеля в конце мая сообщали источники «Интерфакс» и «РБК». Один из собеседников «Интерфакса» тогда говорил, что запрет экспорта дизельного топлива маловероятен, поскольку его на рынке достаточно. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 2026-2027 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 2020.edu.gov.kg. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 10 миллиардов 200 миллионов кубометров. Это на 700-750 миллионов кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, еще полтора месяца назад разница достигала 1,5 миллиарда кубометров, однако благодаря хорошей погоде и интенсивному таянию ледников она постепенно сокращается. До начала осенне-зимнего периода Минэнерго планирует увеличить объем воды в водохранилище как минимум до 11,5 миллиардов кубометров. Это минимальный уровень, необходимый для стабильного прохождения сезона. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тенгев, евро 99 сомов 78 тенгев, курс рубля 1 сом 14 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 86 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Радио Татина.

0: торгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
1: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Волна зноя накроет Кыргызстан на этой неделе. С 15 июля в Кыргызстане ожидается новая волна аномальной жары. По данным синоптиков, сильнее всего воздух прогреется в Чуйской, Оржской, Джалалабадской и Баткенской областях. Днем температура может достигнуть плюс 40 градусов. В Талаской области чуть меньше, плюс 38. На Иссык-Куле и Нарыне, благодаря высокогорью, будет заметно прохладнее, около 28-32 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. При этом ночи останутся сравнительно прохладными. По предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится как минимум до 20 июля. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
1: Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-35-86-77. 0707-35-86-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого. Все люди разные. Не теряйте способность доверять, верить и любить. Мать Тереза.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно.
3: 0555-90-90-05.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
6: Радио Татина.
7: Нам

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. В Иссык-Кульской области прошли внеплановые проверки ряда мест отдыха. По данным Минприроды, инспекторы оформили 54 протокола об административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 767 тысяч сомов. Владельцам и руководителям объектов предписали устранить все недочеты. Ведомство отмечает, что после согласования с Министерством экономики аналогичные проверки пройдут и на других объектах региона. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.
5: Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также временка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Разум человека подобен маятнику. Чтобы его запустить, хватит небольшого толчка. Но постепенно он будет набирать и набирать размах. Гарднер Эрл Стэнли.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 иностранных граждан задержали в Кыргызстане по подозрению в попытке незаконного ввоза психотропных веществ и сильнодействующих лекарств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с начала 2026 года сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками таможенного поста МАНАС Государственной таможенной службы пресекли попытку ввоза запрещенных веществ на территорию страны. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 600 таблеток, 150 капсул и 10 спреев. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Включай, танцуй и

0: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0500 0500 1060.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Напоминаю о важном. Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь. Давай обсудим, как спланировать траты перед праздником, чтобы 2 января внезапно не остаться на мели. В этом вопросе без списков никак не обойтись. В них перечислить тех, кого ты планируешь поздравить, украшения, наряды и продукты, которые хочешь купить. Далее определись с бюджетом и подсчитывай потраченные деньги каждый день. К слову, те же платья, елки или элементы дизайна квартиры можно взять в аренду, а подарки сделать своими руками. В некоторых случаях это обходится дешевле, тем более что поделки и домашняя выпечка с каждым годом все больше входят в моду. Чтобы не остаться с пустым кошельком после праздников, закупайся заранее. Объясню, почему это важно. Первое. В магазинах не будет новогодней атмосферы, которая может склонять к необдуманным тратам. Второе. Не будет пробок и скопления народа. Ты сможешь спокойно пройтись по нужным тебе торговым точкам и получить все внимание продавцов. Сервис будет более качественным, удовольствие от покупки получишь больше. Что касается покупок в инете, здесь тоже советую не медлить. Если заказывать что-то в последний момент, товар может внезапно закончиться на складе, возникнут проблемы с доставкой. Заказ может вообще тебе не понравиться, а времени поменять его не останется. Придется экстренно покупать что-то новое. Стрессы и лишние расходы обеспечены. Ну и напоследок еще один совет, который поможет сэкономить. Начни ссориться с людьми уже сейчас, чтобы не делать им подарки на Новый год. Не тяни до последнего.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй.

чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-3586-77. 0707-3586-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-0258-91. 0556-0258-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: Родительская любовь – единственное бескорыстное чувство на свете.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0-551-188-688, 0-551-188-688 или 0-556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0-5-0-5, 0-5-10-6.
2: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». Если условие не будет выполнено, мигрантам не продлят патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. В Кыргызстане продолжаются рейды по выявлению водителей, которые работают без лицензии. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев. По его словам, с 1 июля водители штрафуют за отсутствие обязательных документов и проводят разъяснительную работу. Напомню, обязательное лицензирование такси в стране действует с сентября 2025 года. Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ. Сотрудники МВД и госорганов осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза топлива. С начала года зафиксировано 255 случаев эксплуатации авто с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушители привлекли к административной ответственности. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам. Напомню, перебои с поставками топлива в России повлияли на страны Центральной Азии. Топливный кризис сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Ранее Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакайстрахование».

0: Страхование. Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Реклама.
0: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0551-020201.

0: На заметку. На заметку.
1: Никогда не скрывайте свой возраст, иначе вам могут дать больше лет, чем есть на самом деле.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-1063.
7: Радио «Татина».
8: Нам

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. На 144-145 километрах автодороги Ош-Баткен-Разаков сель повредила обочину и участок проезжей части. Движение транспорта открыто, но водители призывают быть внимательнее при проезде этого отрезка трассы. По данным Минтранса, селевые потоки сошли 7 июля после сильного ливня. Поврежденный участок ремонтируют, на месте работает спецтехника. Движение транспорта на поврежденном участке осуществляется в штатном режиме, однако ведомство просит участников движения соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными при проезде. Возможность регулирования цены на бензин E95 отменил Кабинет министров Кыргызстана. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев. Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки E95. Также внесены изменения в постановление 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо. Постановление Кабмина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 7 июля 2026 года. Напомню, ранее президент поручил Кабмину обеспечить Кыргызстан горюче-смазочными материалами. В Казахстане ввели ограничения для въезжающего из соседних государств транспорта, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Согласно новым правилам, автомобили могут пересекать границу не более одного раза в сутки. Власти совместно с МВД и пограничной службой выявляют машины с дополнительными баками. За двое суток пресечена 61 попытка незаконного провоза более 3 тонн горючего. Ранее премьер-министр Олжас Беткенов поручил ужесточить контроль за вывозом нефтепродуктов. Данные меры направлены на предотвращение дефицита ГСМ внутри страны и сохранение стабильности цен. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
3: Радио Татина.
0: Нам.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меня. Руки твои держу, слов не нахожу, ласковая моя.
1: В Кыргызстане 11 часов вечера. Тотим FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

0: радио «Дадима». Нам по пути.
1: Чангига, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: этих я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

FM. Ja som do žaralen, žarkanem de, erkelettim süyalim.